0: Вэ.
1: Ямд гоо. Домдо. Жан цойд өчтөй та. Горшке.
2: Ая, тинь хэкөп жаш.
1: Гобжад их сурцэ чэбүй за. Кёнсу дэбине, дэмшил хайёши. Шигүй бэ. Нян дарыш кёнсу гобжадга дэбине, гэбэна, гангбана. Я. Хэзэ, чигэ хола. Киран шёжэ дацуй нанда.
3: Тондо сурцэ инаши. Гобжад кэнэ жаш.
1: Сахам ёби.
3: Мы ещё бы её при. Купья де ран сам помнду. Купья де вощи.
1: Осла. Карсун горе. Кирамбиге она небе. Ты же манада. Нюзги. Неся де жунада. Не херан сапшна го ёнгдгул.
3: Яч. Маго я мду. Шунтун ка го купья де сэтик ламда гунси ле менга го ёжи. Ранге ми сэтин де чэна гунси тик ламда гюн чигрда сингуй бе.
1: Маши. Не я танте купья де. Сурцэди не кэдэсия гоймэ шэмсо. Яндарыш бигэган дэбдэга гэбэна, гуэна. Бэзунчэ лэгчэал юнгэхи. Ди чэгмарда.
3: Гунси лэмэ сучигэ, тэнда дигэнгэ нга самжа дюнюмэ, цангмэ кэма шэба, ран дэбмэндус. Лэба гюн шоумарда.
1: Бала, не кэнар шу, тонэ вучэ кэнар шу. Чаргой дэ нинжу карэсэна, милюгэ сурюрэг бэдэн яуши. Дигэнар шуубэнэ гэбшир хайоши. Чаргой бенжэдэн зу, дэ гюнгшир хайо рэ жэмэрши.
3: Не, га зу гунгсэ джиглам, ранг милю джубсу лэ кэчэ юбди шинг ю. Ранг гу, ми шэнда да мэнжа кэ юмар да, лам са губя ди о чу ру. Не, чуй ду чинг мэ, га дэнг гу да, юнг дгуэ.
1: Ди гарэс, мэг мэнгу гу джи ин гунгу ибжа. Нга оми, оми нэ кэнаг пурэ.